0: и сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Новости на радио «Карибу Арт».

Клубная классика в ритме UK Speed House — это Rhythm of Life от Keanu Silva, Kickbait и Carpool Boy. Такой камбэк из 90-х в продакшене нашего времени. И, кстати, о нем 12-й час распечатали. Иван Гусаков по-прежнему рядом, а дальше заценим работу Majestic и Sweet Female Attitude. 8 Days a Week на Caribou Arts.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: Салюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633 333 и 644 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
2: Компания «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется: механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории «Комтранс». Телефон 8-909-804-5599.
7: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Первое магаданское радио представляет.
7: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 21 сентября в Сусумане без осадков, температура около 1, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8, выше 0, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 9, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
3: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
2: Не скажу так сразу точно.
3: А я вот с «Адамантом». Тесно 20 лет уж скоро.
2: А стоит? О них я слышал где-то.
3: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
2: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
3: Держи, дружище. 6144. Запомни. «Адамант» — партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Создайте дом.

0: особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
1: Телефон 62-24-31.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse. Город Москва». Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
6: Адамант не подвел.
7: Мам, здесь посылка от бабушки!
8: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
9: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
10: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
11: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
12: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
13: Поход к врачу – больше не стресс. Любую проблему решим. Медтраст приглашает для консультации к лору, неврологу, офтальмологу, дерматологу, гинекологу. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
16: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. LB.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
9: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88 и логистика станет для вас простой и понятной.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
11: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Абсурдные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 21 сентября, отмечается Международный день мира. Он берет свое начало с 1981 года и является праздником ООН. Военные конфликты вспыхивают в каждом пятом государстве, а через каждые 150 лет на планете происходит масштабная военная кампания, после которой эволюционный виток начинается ниже предыдущего. Чтобы укрепить идею мирного существования, и был провозглашен этот международный день. В России он приходится на один из дней воинской славы – День победы русских полков в Куликовской битве, поэтому для нас это двойное событие. Также сегодня отмечают День зарождения российской государственности. Это произошло более 1000 лет назад, благодаря объединению множества племен и народов. Согласно летописи, славянские племена вели междуусобную войну за княжение, и чтобы прекратить это кровопролитие, было принято решение призвать несвязанных с местными кланами варягов в качестве государя-правителя. В 862 году состоялось добровольное соглашение между славянскими и угрофинскими племенами, и варяг Рюрик стал править Русью. В истории Колымы 21 сентября 1936 года директор Дальстроя Эдуард Берзин издал приказ о начале строительства административного центра Колымского района на острове у устья реки Таскан. Строительство началось на левом берегу Колымы. Здесь успели построить внушительное количество зданий и даже приступить к постройке электростанции. Но через два года новый начальник Дальстроя, товарищ Павлов, окончательно решил вопрос об административном центре в пользу Нагаева-Магадана. А напоследок приятный праздник – День поиска сказок. Само слово «сказка» в привычном значении стали использовать сравнительно недавно. До 17 века этим термином называли документ юридического характера, а разного рода устные рассказы, к которым относятся сказки, назывались байками или баснями. Сегодня именно благодаря им человек впервые в жизни знакомится с миром и учится доброте и находчивости. Однако так было не всегда. Оказывается, почти за каждой сказкой стоит первоисточник, отнюдь не такой радужный и светлый. Подобные истории выступали ужастиками для взрослых, полными кровавых подробностей. Например, первая сказка о Золушке. Когда сводные сестры пытались влезть в туфельку и терпели неудачу, то они буквально укорачивали себе ноги в районе пятки и отрезали пальцы. В любом случае, пусть в твоей сказке будет хэппи-энд, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске по итогам выборов фракционный состав Госдумы, вероятно, останется прежним. Страховые пенсии начнут повышать в два этапа. Запах кофе может снижать тревогу и помогать расслабиться. Подробности далее. В России завершились выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Голосование проходило в течение трех дней с 18 по 20 сентября. По предварительным данным, в Госдуму проходят все 5 парламентских партий. Лидирует «Единая Россия». Далее идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Таким образом, если по мере подсчета голосов ситуация существенно не изменится, партийный состав Госдумы останется прежним. При этом «Новые люди» могут подняться на 4-е место, опередив «Справедливую Россию». По данным Центра избиркома, после подсчета почти 20% протоколов «Единая Россия» набирала около 57% голосов, КПРФ получала 14%, ЛДПР – 9,3%, «Новые люди» – около 8%, а «Справедливая Россия» – чуть больше 5%. Предварительная явка составила 56,7%. Это выше показателя парламентских выборов 2021 года, когда на участки пришли 51,7% избирателей. После обработки всех протоколов явка может превысить 60%. В целом трехдневное голосование прошло без крупных происшествий. При этом Центр избирком сообщил о нескольких нарушениях в разных регионах. В частности, инциденты произошли в Коми, Якутии, Орловской области и Мариэл. Партии также сообщили о поступивших жалобах. В ЛДПР рассказали более чем о 300 обращениях, однако значительная их часть не была связана непосредственно с нарушениями на выборах. По нескольким десяткам сообщений партийцы проводят дополнительную проверку. Окончательные результаты выборов Центральная избирательная комиссия должна подвести после завершения подсчета всех голосов. Пенсии со следующего года будут индексировать дважды в год. Как пишет Ньюс.ру, первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля и будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится и ежегодный перерасчет с 1 августа. Он проводится автоматически и зависит от страховых взносов работодателя. Максимальная прибавка при таком перерасчете ограничена 3 пенсионными коэффициентами. Запах кофе может снижать тревогу и помогать расслабиться, пишет Daily Afisha. Новое исследование показало, что 5 минут вдыхания аромата свежезаваренного кофе снижали у участников эксперимента тревогу, усталость и внутреннее напряжение, а также меняли электрическую активность мозга. В эксперименте участвовали 20 студентов в возрасте от 20 до 29 лет. Ученые заварили 20 граммов молотого кофе в 400 миллилитрах воды температурой 85 градусов и поставили колбу примерно в полуметре от добровольцев. В течение 5 минут участники просто сидели и вдыхали аромат, пока исследователи следили за активностью мозга, частотой сердцебиения и вариабельностью сердечного ритма. После сеанса участники сообщили, что чувствуют себя менее уставшими, напряженными, растерянными и подавленными. При этом бодрее они себя не почувствовали. Официальный курс доллара на 21 сентября составляет 84 рубля 19 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 96 рублей 66 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
5: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
6: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
9: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-37-99 и 8-914-850-85-14.
10: Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
11: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
12: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 21 сентября в Сусумане без осадков, температура около 1, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8, выше 0, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 9, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: того, что чем дальше понедельник, тем ближе понедельник.
1: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
2: Я люблю радио Карибу.
0: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты

0: и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
1: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
2: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
2: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу. LB.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
3: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютный Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютный Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
5: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин поручил развивать транспортную систему у городов. Новые стандарты школьного образования ведут со следующего года. Зумеры все чаще выбирают свидания в одиночестве. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для сокращения дефицита кадров в сфере общественного транспорта и повышения привлекательности профессии водителя. В числе задач – улучшение условий труда водителей и повышение конкурентоспособности этой профессии на рынке труда. Одновременно Путин поручил Кабмину рассмотреть возможность внедрения новых способов оплаты проезда, включая использование биометрических данных и национального мессенджера «Макс». На данный момент оплата через «Макс» действует только на отдельных маршрутах и в рамках пилотных проектов. В дальнейшем планируется расширение таких возможностей. Также поручено повысить прозрачность платежей, увеличить долю безналичной оплаты, а также предусмотреть возможность оплаты проезда автономно. При этом возможность оплаты наличными должна сохраниться. Эти поручения были опубликованы по итогам заседания Президиума Госсовета и размещены на сайте Кремля. Россия планирует принять новый федеральный стандарт школьного образования. Об этом РИА Новости рассказала замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. Документ должен вступить в силу с 1 сентября следующего года. Ранее Минпросвещение также утвердило перечень мероприятий, которые рекомендуется включать в воспитательные планы детских садов, школ и колледжей. В него вошли события ко Дню Победы, Дню народного единства, Дню российской науки и другим памятным датам. Зумеры все чаще предпочитают проводить время наедине с собой, ходить в кафе, кино и на прогулки без компании. Такой формат позволяет самостоятельно выбирать занятия и не подстраиваться под других людей. Психолог Екатерина Кольцова связывает этот тренд с высокой информационной нагрузкой и потребностью у молодых людей восстанавливаться после общения. По ее мнению, зумеры комфортнее себя чувствуют в одиночестве, чем представители поколения миллениалов, и не всегда нуждаются в постоянном присутствии партнера или друзей. Однако у такой тенденции есть и обратная сторона. Если человек слишком часто избегает общения, он может постепенно терять навыки коммуникации. При этом время наедине с собой может быть полезным способом восстановить силы и снизить социальную нагрузку. Главное – сохранять баланс между личным пространством и общением. По данным социологов, одинокие люди составляют около 25% взрослого населения России. Официальный курс доллара на 21 сентября составляет 84 рубля 19 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 96 рублей 66 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse» город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
7: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
11: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
12: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Первое магаданское радио представляет.
14: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
15: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 21 сентября в Сусумане без осадков, температура около 1, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8, выше 0, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 9, выше 0. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 21 сентября.
3: Авен.
2: Возможны проблемы в деловых отношениях, мелкие разногласия могут перерасти в серьезные конфликты. Несколько улучшится финансовая ситуация, появится возможность избежать расходов, с необходимостью которых вы недавно неохотно смирились. Способствовать восстановлению душевного равновесия будут активный отдых и общение с членами семьи.
3: Телец.
2: Для тех, кто занят решением личных проблем, этот день будет очень удачным. Влияние позитивных тенденций поможет избежать разногласий с любимым человеком, положить конец проблемам и спорам. В профессиональной сфере ситуация также вполне благоприятна, однако для достижения поставленных целей придется приложить усилия.
3: Близнецы.
2: В отношениях с любимым человеком возможны серьезные проблемы, вам будет трудно понять друг друга. С профессиональной точки зрения ситуация очень хороша. У вас есть возможность проявить свои лучшие качества, продемонстрировать руководству и коллегам деловую хватку, умение находить оригинальные выходы из сложной ситуации.
3: Рак.
2: Будьте внимательнее при общении с малознакомыми людьми, не допускайте распространения информации, которая представляет для вас особую ценность. День связан с ростом жизненного потенциала, приливом жизненных сил, появлением новых интересов. Поездки доставят вам большое удовольствие, как, впрочем, и активный отдых.
3: Лев.
2: День будет непростым, но продуктивным. Настраивайтесь на плодотворную работу, многочисленные встречи и переговоры. От вас ждут и оригинальных идей, и готовности взяться за работу над их воплощением, как бы сложно это ни было.
3: Дева.
2: Не исключены проблемы на работе. Некоторые планы останутся нереализованными из-за ошибок, допущенных другими людьми. С точки зрения романтических отношений день очень хорош. Он обещает покой и взаимопонимание влюбленным. Удачу тем, кто находится в поиске своей половинки.
3: Весы.
2: Благоприятные тенденции сильны, а жизненный потенциал высок. День обещает быть приятным, открыть перед вами новые перспективы, дать возможность быстро справиться с накопившимися проблемами. В сфере личных отношений ситуация гармонична, вы склонны избегать конфликтов и по мере сил сглаживать острые углы, находить общий язык с близкими.
3: Скорпион.
2: Эмоциональный фон отличается напряженностью, что провоцирует проблемы в общении. Постарайтесь направить в мирное русло свою кипучую энергию, иначе вашим близким придется несладко. Между тем, шанс избежать конфликтов и склок у вас есть. Просто нужно проявить чуть больше гибкости и снисходительности к чужим слабостям.
3: Стрелец.
2: Стрельцы полны энергии и интересных идей, именно они задают ритм, которого окружающим придется придерживаться. С точки зрения личных отношений день очень благоприятен. Привязанности крепнут, появляется шанс завоевать расположение человека, который вам не безразличен.
3: Козерог.
2: Этот день следует посвятить отдыху и исполнению собственных желаний. Вы это заслужили и можете себе позволить. Общаясь с любимым человеком, постарайтесь не оказаться в плену стереотипов и предвзятых суждений. Неожиданные открытия могут поставить вас в тупик, но чуть позже станет очевидно, что все перемены идут на пользу.
3: Водолей.
2: Будьте осторожнее в общении, избегайте контактов с сомнительными особами. Ваша доверчивость – это едва ли не единственное, что сегодня может вам навредить. В остальном же день будет удачным. Влияние позитивных тенденций стабильно, сильно и ощущается во всех сферах жизни.
3: Рыбы.
2: Амбициозным и деятельным особам, стремящимся к скорейшему покорению карьерных вершин, не стоит возлагать на этот день больших надежд. Спокойно проведут день те, кто знает о важности мелочей и умеет радоваться приятным событиям, даже если они не слишком значительны.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Оголтелость, крайняя несдержанность, разнузданность в поведении и высказываниях.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом.

0: Forward.
1: Компания North Track – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. North Track. Качество всегда в комплекте.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: LB.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
5: Я думал, операция выведет меня из строя на несколько недель. Я занятой человек и не могу себе этого позволить.
6: Для меня очень важна поддержка и комфортные условия.
7: Мне казалось, что восстановление будет тяжелым и болезненным.
8: Поход к врачу больше не стресс. Быстрое и эффективное решение при варикозе. Консультация у флеболога. Лазерное удаление вен. Склеротерапия. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 2203-22.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
13: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse» город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
14: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
15: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
14: Я даже знаю, про кого вы говорите.
15: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
14: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
16: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
15: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
17: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в МИД России анонсировали встречу с представителями США. Старшеклассникам увеличат минимальное количество учебных часов. Новогодние праздники в России продлятся 11 дней. Подробности далее. В ближайшие недели представители России и США планируют провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы, вызывающие напряженность в двусторонних отношениях. Об этом объявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, подобные контакты между Москвой и Вашингтоном стали регулярными и рассматриваются российской стороной как полезный инструмент для разрешения накопившихся проблем, несмотря на то, что значимого содержательного прогресса пока достичь не удалось. Рябков отметил, что темп продвижения в диалоге остается ниже желаемого уровня, однако Москва намерена продолжать эти консультации. В начале сентября необходимость поддерживать контакт с Россией подчеркивал и госсекретарь США Марко Рубио, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Ранее в июне Рябков уже отмечал застой в обсуждении двухсторонних раздражителей, но допускал проведение переговоров на экспертном уровне. МИД России добавили, что сроки будущей встречи прорабатываются, а стороны продолжают искать пути для преодоления сложностей в отношениях. Минпросвещение России с 1 сентября следующего года увеличит минимальное количество учебных часов для учащихся 10-11 классов. Общее количество часов составит 2132 за два года. Это примерно на 140 часов больше действующего показателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что с 1 сентября обществознание будет изучаться только в 9-11 классах, а новые единые учебники по этому предмету плотнее свяжут с историей, литературой и географией. Новогодние праздники в России продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости. Майские праздники будут разделены на два периода – с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Общая продолжительность этих выходных составит 6 дней, следует из документа. Также россияне будут отдыхать в будущем году с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. Официальный курс доллара на 21 сентября составляет 84 рубля 19 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 96 рублей 66 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Новости на радио Карибу Арт.

Ну, прямо-таки апатия накрыла героиню хита Роджера Санчеса без взаимной любви. Но, если так подумать, мы всегда ищем причины, где и в ком угодно, но только не в себе. Весной у нас слабости виновата витаминоз, а осенняя хандра и сплин оправдывает нежелание рано вставать. Впрочем, последнее верно для любого времени года. При этом внезапный понедельник смотрит на нас с календаря. 21 сентября с отмечаемым Днем Мира напоминает о том, что он начинается в душе и соответствующего отношения ко всем, кто рядом здесь, на Радио Карибы, где я, Иван Высоцкий, тебя приветствую с пожеланием не болеть под одноименную песню «Планки».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются: оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
8: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
9: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
10: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
11: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 21 сентября в Сусумане без осадков, температура около 1 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 8 выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 9 выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Пока в продаже есть хлеб, яйца и пельмени, холостяки так просто не сдадутся.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуют

0: диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж», телефоны 633-333 и 644-444.
1: Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. LB.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88 и логистика станет для вас простой и понятной. Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
7: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 21 сентября, отмечается Международный день мира. Он берет свое начало с 1981 года и является праздником ООН. Военные конфликты вспыхивают в каждом пятом государстве, а через каждые 150 лет на планете происходит масштабная военная кампания, после которой эволюционный виток начинается ниже предыдущего. Чтобы укрепить идею мирного существования, и был провозглашен этот международный день. В России он приходится на один из дней воинской славы – День победы русских полков в Куликовской битве, поэтому для нас это двойное событие. Также сегодня отмечают день зарождения российской государственности. Это произошло более 1000 лет назад, благодаря объединению множества племен и народов. Согласно летописи, славянские племена вели междоусобную войну за княжение, и чтобы прекратить это кровопролитие, было принято решение призвать несвязанных с местными кланами варягов в качестве государя-правителя. В 862 году состоялось добровольное соглашение между славянскими и угрофинскими племенами, и варяг Рюрик стал править Русью. В истории Колымы 21 сентября 1936 года директор Дальстроя Эдуард Берзин издал приказ о начале строительства административного центра Колымского района на острове у устья реки Таскан. Строительство началось на левом берегу Колымы. Здесь успели построить внушительное количество зданий и даже приступить к постройке электростанции. Но через два года новый начальник Дальстроя, товарищ Павлов, окончательно решил вопрос об административном центре в пользу Нагаева-Магадана. А напоследок приятный праздник – День поиска сказок. Само слово «сказка» в привычном значении стали использовать сравнительно недавно. До 17 века этим термином называли документ юридического характера, а разного рода устные рассказы, к которым относятся сказки, назывались байками или баснями. Сегодня именно благодаря им человек впервые в жизни знакомится с миром и учится доброте и находчивости. Однако так было не всегда. Оказывается, почти за каждой сказкой стоит первоисточник, отнюдь не такой радужный и светлый. Подобные истории выступали ужастиками для взрослых, полными кровавых подробностей. Например, первая сказка о Золушке. Когда сводные сестры пытались влезть в туфельку и терпели неудачу, то они буквально укорачивали себе ноги в районе пятки и отрезали пальцы. В любом случае, пусть в твоей сказке будет хэппи-энд, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104,2 FM.
11: Если сказка ложь, давний намек, то это не повод идти на жертвы, которых якобы требует красота. К тому же, нынче в моде естественность. А в Магадане тем временем первая минута четвертого часа после полудня. Побеждаем трудовой понедельник на радио Карибу с расчетом на приближающийся дождь под Only the Brave от Миллиос. На подходе рефлексы Джейми. За пультом я, Иван Высоцкий. Незримо рядом, только...

0: floor.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан.

0: на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599. Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
1: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
2: Welcome to Chicago!
1: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
3: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse» город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоций под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Первое магаданское радио представляет.
7: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 22 сентября в Сусумане пасмурно. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь. Температура от 3 до 8 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 3 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник значительная облачность. Временами дождь. Температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Брови – это индикатор женской адекватности.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» – магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Светлое зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
3: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору.

Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу. LB.

0: Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
5: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Известный своими ремиксами на русскоязычные хиты Алексей Жуков добрался и до Димы Билана с версией «It's My Life» от Бон Джови, на очереди Макс Уаза и Оджекса, а также «Добро и Минелли» только для тебя. От меня, Ивана Высоцкого, продолжение пятого часа здесь, на радио «Карибу».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors.

0: Seiko. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
2: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88. Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
3: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
4: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
3: Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
0: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Put your hands together.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 22 сентября в Сусумане пасмурно. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь. Температура от 3 до 8 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 3 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник значительная облачность. Временами дождь. Температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда...

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Анахарет. Человек, живущий в уединении.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: нами рядом.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в Электросвет.
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта,

0: жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
1: Поход к врачу больше не стресс. Я знаю, как позаботиться о себе. Прием врачей в клинике Медтраст. Исследования и процедуры для детей и взрослых. УЗИ всех органов. Сосуды, вены, сердце, брюшная полость, молочные железы. Гинекологическое УЗИ. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
5: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. LB.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
7: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
8: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
9: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse. Город Москва». Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
13: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
14: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: нас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска — магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: по итогам выборов фракционный состав Госдумы, вероятно, останется прежним. Страховые пенсии начнут повышать в 2 этапа. Запах кофе может снижать тревогу и помогать расслабиться. Подробности далее. В России завершились выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Голосование проходило в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. По предварительным данным, в Госдуму проходят все 5 парламентских партий. Лидирует «Единая Россия». Далее идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Таким образом, если по мере подсчета голосов ситуация существенно не изменится, партийный состав Госдумы останется прежним. При этом «Новые люди» могут подняться на 4-е место, опередив «Справедливую Россию». По данным Центра избиркома, после подсчета почти 20% протоколов «Единая Россия» набирала около 57% голосов, КПРФ получала 14%, ЛДПР – 9,3%, «Новые люди» – около 8%, а «Справедливая Россия» – чуть больше 5%. Предварительная явка составила 56,7%. Это выше показателя парламентских выборов 2021 года, когда на участки пришли 51,7% избирателей. После обработки всех протоколов явка может превысить 60%. В целом, трехдневное голосование прошло без крупных происшествий. При этом Центр избирком сообщил о нескольких нарушениях в разных регионах. В частности, инциденты произошли в Коми, Якутии, Орловской области и Мариэл. Партии также сообщили о поступивших жалобах. В ЛДПР рассказали более чем о 300 обращениях, однако значительная их часть не была связана непосредственно с нарушениями на выборах. По нескольким десяткам сообщений партийцы проводят дополнительную проверку. Окончательные результаты выборов Центральная избирательная комиссия должна подвести после завершения подсчета всех голосов. Пенсии со следующего года будут индексировать 2 раза в год. Как пишет Ньюс.ру, первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля, будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится и ежегодный перерасчет с 1 августа. Он проводится автоматически и зависит от страховых взносов работодателя. Максимальная прибавка при таком перерасчете ограничена 3 пенсионными коэффициентами. Запах кофе может снижать тревогу и помогать расслабиться, пишет Daily Afisha. Новое исследование показало, что 5 минут вдыхания аромата свежезаваренного кофе снижали у участников эксперимента тревогу, усталость и внутреннее напряжение, а также меняли электрическую активность мозга. В эксперименте участвовали 20 студентов в возрасте от 20 до 29 лет. Ученые заварили 20 граммов молотого кофе в 400 миллилитрах воды температурой 85 градусов и поставили колбу примерно в полуметре от добровольцев. В течение 5 минут участники просто сидели и вдыхали аромат, пока исследователи следили за активностью мозга, частотой сердцебиения и вариабельностью сердечного ритма. После сеанса участники сообщили, что чувствуют себя менее уставшими, напряженными, растерянными и подавленными. При этом бодрее они себя не почувствовали. Официальный курс доллара на 21 сентября составляет 84 рубля 19 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 96 рублей 66 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт». 104.2 в Магадане и 88.3 на Соколе. Оставайся на волне.

Вдыхаем не только ароматы кофе, чая, вкусняшек, но и головокружительный осенний воздух, особенно в парках на вечернем променаде, ждать которого осталось совсем недолго. 7 минут 6 в Магадане. Далее в эфире DJ LBR и MC Шуракана. Жарким You Got It. Высшей пробе. Разрывной саундтрек ко вторым трансформерам New Divide от Linkin Park, а также прогноз погоды на 22 сентября, советы звезд на завтра и еще больше музыки в тщательной подборке от меня, Ивана Высоцкого, здесь на радио Карибо.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
13: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
14: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: По данным синоптиков, 22 сентября в Сусумане пасмурно. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь. Температура от 3 до 8 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 3 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник значительная облачность. Временами дождь. Температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 22 сентября.
1: Овен.
3: Сильно ощущается влияние негативных тенденций на сферу личных привязанностей. Разлад в романтических отношениях становится причиной переживаний и тревог. Профессиональные достижения будут весьма значительными и вряд ли останутся незамеченными руководством и коллегами.
1: Телец.
3: День характеризуется высоким жизненным потенциалом и оптимизмом, который позволяет сравнительно легко справляться с любыми проблемами. Не исключены финансовые трудности, ожидаемые поступления откладываются.
1: Близнецы.
3: Близнецам следует быть внимательнее к своему здоровью, не исключены недомогания, а возможно обострение хронических заболеваний. В сфере личных отношений заметно влияние позитивных тенденций. Нет поводов для ссор с близкими людьми.
1: Рак.
3: День будет хорошим для тех, кто не гонится за острыми ощущениями и не торопится покорять неизведанные просторы. Отношения в семье радуют искренностью и теплом, в них нет места недомолвкам и намекам.
1: Лев.
3: День будет трудным, неприятности профессионального характера, на удивление разнообразные, справиться с решением всех проблем смогут лишь самые усердные и неутомимые львы. Не просто складываются отношения с любимым человеком, претензии, которые вам предъявляют, разнообразны и обоснованы лишь отчасти, но объяснить это вряд ли удастся.
1: Дева.
3: Жизненный потенциал находится на очень высоком уровне. Поддержка близких и прежде всего любимого человека много значит для вас. Именно благодаря ей вы сможете одержать верх над недоброжелателями, положить конец интригам и сплетням.
1: Весы.
3: День приятный и легкий. Единственное, что может досаждать, это необходимо сделать не слишком приятные покупки или ремонтировать сломавшуюся бытовую технику. Не останутся незамеченными поступки, которые вы совершаете ради близких людей.
1: Скорпион.
3: Трудно найти общий язык с самыми близкими людьми. Вы не склонны искать компромиссы, предпочитая опасный путь ультиматумов и безапелляционных заявлений. В профессиональной сфере ситуация складывается более благоприятная. Вам не грозят ни конфликты с руководством, ни споры с коллегами.
1: Стрелец.
3: День тревожный, события его заставляют обдумывать каждый поступок, сомневаться в правильности сделанных ранее выводов. В отношениях с любимым человеком присутствует напряженность, но вы сделаете все возможное, чтобы свести ее к минимуму.
1: Козерог.
3: День противоречивый, позитивные и негативные тенденции как будто соревнуются в влиянии на вашу жизнь. Будьте снисходительны к близким, прощайте их маленькие слабости и не ищите повода для обид. Поведение любимого человека будет казаться неразумным, но вы ничего не потеряете, если предоставите своему избраннику свободу действий.
1: Водолей.
3: Непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Некоторым представителям знака придется признать, что за последнее время они наделали немало ошибок. С профессиональными делами вы справитесь легко. Серьезные неприятности в этой сфере маловероятны.
1: Рыбы.
3: Рыбы деятельные и энергичные, однако склонны переоценивать свои силы. С профессиональными делами удастся справиться быстро благодаря уникальной самодисциплине и способности руководить другими. В этот день можно проводить оздоровительные процедуры, начинать курс обучения боевым искусствам или танцам.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Как дела? Это самая бессмысленная прокладка между приветствием и разговором по делу.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
1: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
2: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88 и логистика станет для вас простой и понятной.
6: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. LB.

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины

0: на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
1: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44. 8-914-865-2-0-44.
5: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
4: Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин поручил развивать транспортную систему городов. Новые стандарты школьного образования ведут со следующего года. Зумеры все чаще выбирают свидания в одиночестве. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для сокращения дефицита кадров в сфере общественного транспорта и повышения привлекательности профессии водителя. В числе задач – улучшение условий труда водителей и повышение конкурентоспособности этой профессии на рынке труда. Одновременно Путин поручил Кабмину рассмотреть возможность внедрения новых способов оплаты проезда, включая использование биометрических данных и национального мессенджера МАКС. На данный момент оплата через МАКС действует только на отдельных маршрутах и в рамках пилотных проектов. В дальнейшем планируется расширение таких возможностей. Также поручено повысить прозрачность платежей, увеличить долю безналичной оплаты, а также предусмотреть возможность оплаты проезда автономно. При этом возможность оплаты наличными должна сохраниться. Эти поручения были опубликованы по итогам заседания Президиума Госсовета и размещены на сайте Кремля. В России планируют принять новый федеральный стандарт школьного образования. Об этом РИА Новости рассказала замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. Документ должен вступить в силу с 1 сентября следующего года. Ранее Минпросвещение также утвердило перечень мероприятий, которые рекомендуется включать в воспитательные планы детских садов, школ и колледжей. В него вошли события ко Дню Победы, Дню народного единства, Дню российской науки и другим памятным датам. Зумеры все чаще предпочитают проводить время наедине с собой, ходить в кафе, кино и на прогулки без компании. Такой формат позволяет самостоятельно выбирать занятия и не подстраиваться под других людей. Психолог Екатерина Кольцова связывает этот тренд с высокой информационной нагрузкой и потребностью у молодых людей восстанавливаться после общения. По ее мнению, зумеры комфортнее себя чувствуют в одиночестве, чем представители поколения миллениалов, и не всегда нуждаются в постоянном присутствии партнера или друзей. Однако у такой тенденции есть и обратная сторона. Если человек слишком часто избегает общения, он может постепенно терять навыки коммуникации. При этом время наедине с собой может быть полезным способом восстановить силы и снизить социальную нагрузку. Главное – сохранять баланс между личным пространством и общением. По данным социологов, одинокие люди составляют около 25% взрослого населения России. Официальный курс доллара на 21 сентября составляет 84 рубля 19 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 96 рублей 66 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
8: Желание отдохнуть ото всех вряд ли может быть в полной тишине, потому как чревато засыпанием. А вот приятный фон в качестве умиротворения отлично подойдет. К тому же у меня, Ивана Высоцкого, для тебя заготовлена премьера от Lex Ross с композицией «Tonight» в тему нашего вечера эксклюзивно на «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Компании Комтранс для работы в Магадане и Магаданской области требуются: оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
4: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
3: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
6: Не забудем про эстетов, прокачивая музыкальный вкус композиции Егоргана под названием «Приятное радио FM». И это точно про Карибо Арт, где я, Иван Высоцкий, анонсирую диджея Фила Эллин в сведении с «Tell Me Why» от кассет. В общем, не пропусти.

0: Погода. На радіо Карібу Арт. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 22 сентября в Сусумане пасмурно. Температура воздуха – от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь. Температура – от 3 до 8 градусов выше 0. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 3 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник значительная облачность. Временами дождь. Температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Самый сложный вопрос в диете: как перестать есть после 6, если вы работаете до 6? Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Наровчатовой 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки –

0: Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse» город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
2: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиханское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
3: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. LB.

0: Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nord Track — твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. Nord Track. Качество всегда в комплекте.
3: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку, а также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse» город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
9: Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
11: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
8: Здоровая улыбка – наша работа. «Дента-люкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
10: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
11: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 22 сентября в Сусумане пасмурно. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь. Температура от 3 до 8 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 3 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник значительная облачность. Временами дождь. Температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу.
1: Лаунж-зона. Английское «лаунж» в переводе означает «холл», «гостиная» и глагол «бездельничать». Это пространство, созданное для отдыха, перезагрузки и покоя.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальному.

0: медкомиссию легко. Фибро и гастроскопия, видео ФГДС, колоноскопия. Медтраст лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Магазин «Мегавольт» – 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
1: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse», город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
6: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
7: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу. LB.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Любая дверная фурнитура. От межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База «УСИС». Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерной ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 600-04-99, 62-55-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
13: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 608888, и логистика станет для вас простой и понятной.
14: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен.

0: старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что я расскажу вам, как проходил концерт ТОП Хит Лайв, который только что отгремел в Москве, в котором, кстати, я тоже принимала участие. Я не только провела этот концерт вместе с моим другом Сашей СТ, но и исполнила свой новый хит. Но обо всем этом я расскажу чуть позже, а сейчас, как всегда, мы начинаем наш марафон лучших хитов радио и интернета. Поехали!
0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Настей Негодой.
1: И открывает наш хит-лист Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В прошлом году Лирик громко заявил о себе со своим сольным материалом. А в этом году записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер. Аутентичное. С него мы и начнем движение к сияющим вершинам.

0: Негодой.
1: На смену Кириллу Лирику приходит трек, записанный Ваней Дмитриенко, группой Мальбек и молодой певицей Сюзанной. Их совместный трек «Отражение» встал в ротацию на 75 станций, набрал почти 30 тысяч эфиров, резко ускорился в радиочарте. В чарте российского интернета вошел сразу в топ-20. И я, конечно, не могла не включить этот хит в наш трек-лист. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. «Отражение». Встречайте!

0: Настей Негода.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и топ-хит-чарт. И нашу горячую десятку сегодня открывает Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Этот июньский релиз Марины стал одним из самых крутых хитов этого лета. Здесь есть все, что мы когда-то любили. Тепло дворовых игр, звук кассетника, мечты о будущем и та искренность, которая часто уходит с годами. «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 180 радиостанциях, набрала более 130 тысяч эфиров только на радио.
0: Десятое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня красота. И не простая красота, а самая, что ни на есть, звонкая. Я, конечно, представляю вам совсем свежий хит Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на сотни станций, трек взлетел вверх в радиочарте, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии Top Hit Music Awards, которая состоится буквально через 2 месяца. Ну а сегодняшняя награда Звонкову — 9-е место в нашем хит-параде. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Звонкова в нашем эфире сменяет еще одна звездная коллаборация, участниками которой стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их совместный трек «Happy End» продолжает ударными темпами набирать эфиры на радио и стримы в интернете. Более 230 тысяч эфиров у этой песни показывает статистика портала «Топ Хит», а это значит, что «Happy End» предстоит долгая и счастливая жизнь. Встречайте «Happy End», но не переключайтесь, впереди у нас масса интересного.
0: Восьмое.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, а сейчас, как я и обещала в начале, я расскажу вам о концерте «Топ Хит Лайв», который только что отгремел в Москве и в котором я принимала участие и как ведущая, и как певица. Все дело в том, что музыкальная платформа «Топ Хит» решила отметить лучших молодых артистов, познакомить их представителями музыкальной индустрии и, конечно, помочь в продвижении своей музыки. И самое главное, у них была возможность выступить на одной сцене с уже известными исполнителями. Сейчас я вам хочу представить несколько треков, которые были исполнены на «Топ Хит Лайв». Встречайте! Звездочка, найди!

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, именно так звучали новые хиты на «Топ Хит Лайв», которые попали в этот лайнап, в том числе и благодаря вашим голосованиям в группе «Топ Хит ВК». Интересно, что на этом концерте прозвучал и хит «Богиня моря», созданный в рамках проекта «Фара ночи» с помощью искусственного интеллекта. Представьте, что на фоне клипа на этот трек на сцену вышел и танцевал настоящий робот. Робот, кстати, никаких подарков от организаторов не получил, в отличие от молодых артистов, забравших сертификаты «Топ Хит» на сумму до 100 тысяч рублей. Как это все происходило, можете увидеть в новостях на tophit.ru и в социальных сетях. Ну а мы возвращаемся в топ нашего чарта. И у нас на очереди Акмаль Хаджиниязов со своим новым хитом «Любовная». Этот трек стоит в ротации на сотни радиостанций и уже набрал миллионы стримов в интернете. И вот, наконец, он вошел на этой неделе и в двадцатку самых популярных интернет-хитов России. Акмаль, «Любовная», встречайте.
2: Седьмое место.
3: Нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь, я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На шестом месте нашего хит-парада сияет бриллиант в исполнении солистки группы «Сивиль». Это еще один потенциальный мега-хит, который написал Дмитрий Лорен, автор большинства треков Анны Асти и группы «Артик и Насти». Что ж, давайте слушать и наслаждаться этим бриллиантом.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Пятое место нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю вам, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ноябре 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий «Top Hit Music Awards». А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ».

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на четвертом месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 радиостанций и уже набрал более 400 тысяч эфиров. В общем, долго говорить не буду, давайте просто еще раз послушаем этот хит «Градусы на ресницах».
0: Четвертое.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, вы слушаете программу «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов о прошедшем только что концерте «Топ Хит Лайв». Дело в том, что перед началом концерта «Топ Хит» назвал имена артистов, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении «Зиверт» и рэпера «Айс Гергерта», «Феникс» моей любимой Леры Бервульф, «Базовый минимум» Мия Бойко и «Жиганская» в исполнении Джакона и Киллиана. Но больше всего повезло молодому белорусскому артисту Владиславу Лапаю, которого мы все запомнили как «Holy Flame». Его трек «Тону» стал суперхитом года и в интернете, и на радио одновременно. А еще один новичок, Саян, засветился со своим хитом «Marlboro» не только в топе годового интернет-чарта, но и на нашем концерте. И сейчас давайте послушаем несколько звездных хитов, прозвучавших на этом концерте. «Marlboro», Саян,

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о только что прошедшем концерте «Топ Хит Лайв» и о лучших новинках недели. Как всегда, напоминаю вам о том, чтобы вы почаще и побольше лайкали понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во Вконтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ну а бронза нашего хит-парада сегодня уходит Кате Айове и ее суперхиту «Мы». Этот трек вошел в топы сразу двух чартов – радио и интернета.
0: Третье место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, и практически сразу переходим ко второму месту, которое у нас сегодня занимает трек «Ты не бойся ночи». Песню эту зарелизили участники проекта «Энзро», который уже 2 месяца не вылазит из топа российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он

0: негодой.
1: И, наконец, золото топ-хит-чарта сегодня у мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместку «Если я буду танцевать», как песня заиграла буквально отовсюду и везде. Сегодня она в топе и в интернет, и на радио, а значит и у нас в чарте. «Если я буду танцевать» с «Бастой» и «Моей Мишелью» уже играет в нашем эфире.

0: друзья, ну что ж, танцы в компании с Таней Ткачук и Бастой завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. Спасибо, что все это время вы слушали мой эфир. Ну, а сейчас пришла пора прощаться. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки в эфире и в интернете. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная 10, телефон 61-44. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.

0: и салюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse. Город Москва». Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 22 сентября в Сусумане пасмурно. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь. Температура от 3 до 8 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 3 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник значительная облачность. Временами дождь. Температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.

0: Гия. Удаление кожных новообразований на теле и половых органах. Безоперационное лечение геморроидальных узлов разной степени. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
2: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки.

0: Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 22 сентября.
6: Авен.
8: Сильно ощущается влияние негативных тенденций на сферу личных привязанностей. Разлад в романтических отношениях становится причиной переживаний и тревог. Профессиональные достижения будут весьма значительными и вряд ли останутся незамеченными руководством и коллегами.
6: Телец.
8: День характеризуется высоким жизненным потенциалом и оптимизмом, который позволяет сравнительно легко справляться с любыми проблемами. Не исключены финансовые трудности. Ожидаемые поступления откладываются.
6: Близнецы.
8: Близнецам следует быть внимательнее к своему здоровью. Не исключены недомогания, а возможно обострение хронических заболеваний. В сфере личных отношений заметно влияние позитивных тенденций. Нет поводов для ссор с близкими людьми.
6: Рак.
8: День будет хорошим для тех, кто не гонится за острыми ощущениями и не торопится покорять неизведанные просторы. Отношения в семье радуют искренностью и теплом, в них нет места недомолвкам и намекам.
6: Лев.
8: День будет трудным, неприятности профессионального характера, на удивление разнообразные, справиться с решением всех проблем смогут лишь самые усердные и неутомимые львы. Не просто складываются отношения с любимым человеком, претензии, которые вам предъявляют, разнообразны и обоснованы лишь отчасти, но объяснить это вряд ли удастся.
6: Дева.
8: Жизненный потенциал находится на очень высоком уровне. Поддержка близких и прежде всего любимого человека много значит для вас. Именно благодаря ей вы сможете одержать верх над недоброжелателями, положить конец интригам и сплетням.
6: Весы.
8: День приятный и легкий. Единственное, что может досаждать, это необходимо сделать не слишком приятные покупки или ремонтировать сломавшуюся бытовую технику. Не останутся незамеченными поступки, которые вы совершаете ради близких людей.
6: Скорпион.
8: Трудно найти общий язык с самыми близкими людьми. Вы не склонны искать компромиссы, предпочитая опасный путь ультиматумов и безапелляционных заявлений. В профессиональной сфере ситуация складывается более благоприятная. Вам не грозят ни конфликты с руководством, ни споры с коллегами.
6: Стрелец.
8: День тревожные события его заставляют обдумывать каждый поступок, сомневаться в правильности сделанных ранее выводов. В отношениях с любимым человеком присутствует напряженность, но вы сделаете все возможное, чтобы свести ее к минимуму.
6: Козерог.
8: День противоречивый, позитивные и негативные тенденции как будто соревнуются в влиянии на вашу жизнь. Будьте снисходительны к близким, прощайте их маленькие слабости и не ищите повода для обид. Поведение любимого человека будет казаться неразумным, но вы ничего не потеряете, если предоставите своему избраннику свободу действий.
6: Водолей.
8: Непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Некоторым представителям знака придется признать, что за последнее время они наделали немало ошибок. С профессиональными делами вы справитесь легко. Серьезные неприятности в этой сфере маловероятны.
6: Рыбы.
8: Рыбы деятельны и энергичны, однако склонны переоценивать свои силы. С профессиональными делами удастся справиться быстро благодаря уникальной самодисциплине и способности руководить другими. В этот день можно проводить оздоровительные процедуры, начинать курс обучения боевым искусствам или танцам.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
4: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И БПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
6: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
8: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт. По данным синоптиков, 22 сентября в Сусумане пасмурно. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь. Температура от 3 до 8 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 3 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник значительная облачность. Временами дождь. Температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 22 сентября в Сусумане пасмурно. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь. Температура от 3 до 8 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 3 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник значительная облачность. Временами дождь. Температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

В любое время дня и ночи. Карибу Арт.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Caribou
2: Arts 104.2 FM.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 22 сентября в Сусумане пасмурно. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь. Температура от 3 до 8 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 3 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник значительная облачность. Временами дождь. Температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

вдох, выдох. И мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах. Не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказочных склонах.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 22 сентября.
6: Овен.
8: Сильно ощущается влияние негативных тенденций на сферу личных привязанностей. Разлад в романтических отношениях становится причиной переживаний и тревог. Профессиональные достижения будут весьма значительными и вряд ли останутся незамеченными руководством и коллегами.
6: Телец.
8: День характеризуется высоким жизненным потенциалом и оптимизмом, который позволяет сравнительно легко справляться с любыми проблемами. Не исключены финансовые трудности, ожидаемые поступления откладываются.
6: Близнецы.
8: Близнецам следует быть внимательнее к своему здоровью, не исключены недомогания, а возможно обострение хронических заболеваний. В сфере личных отношений заметно влияние позитивных тенденций. Нет поводов для ссор с близкими людьми.
6: Рак.
8: День будет хорошим для тех, кто не гонится за острыми ощущениями и не торопится покорять неизведанные просторы. Отношения в семье радуют искренностью и теплом, в них нет места недомолвкам и намекам.
6: Лев.
8: День будет трудным, неприятности профессионального характера, на удивление разнообразные, справиться с решением всех проблем смогут лишь самые усердные и неутомимые львы. Не просто складываются отношения с любимым человеком, претензии, которые вам предъявляют, разнообразны и обоснованы лишь отчасти, но объяснить это вряд ли удастся.
6: Дева.
8: Жизненный потенциал находится на очень высоком уровне. Поддержка близких и прежде всего любимого человека много значит для вас. Именно благодаря ей вы сможете одержать верх над недоброжелателями, положить конец интригам и сплетням.
6: Весы.
8: День приятный и легкий. Единственное, что может досаждать, это необходимо сделать не слишком приятные покупки или ремонтировать сломавшуюся бытовую технику. Не останутся незамеченными поступки, которые вы совершаете ради близких людей.
6: Скорпион.
8: Трудно найти общий язык с самыми близкими людьми. Вы не склонны искать компромиссы, предпочитая опасный путь ультиматумов и безапелляционных заявлений. В профессиональной сфере ситуация складывается более благоприятная. Вам не грозят ни конфликты с руководством, ни споры с коллегами.
6: Стрелец.
8: День тревожные события его заставляют обдумывать каждый поступок, сомневаться в правильности сделанных ранее выводов. В отношениях с любимым человеком присутствует напряженность, но вы сделаете все возможное, чтобы свести ее к минимуму.
6: Козерог.
8: День противоречивый, позитивные и негативные тенденции как будто соревнуются в влиянии на вашу жизнь. Будьте снисходительны к близким, прощайте их маленькие слабости и не ищите повода для обид. Поведение любимого человека будет казаться неразумным, но вы ничего не потеряете, если предоставите своему избраннику свободу действий.
6: Водолей.
8: Непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Некоторым представителям знака придется признать, что за последнее время они наделали немало ошибок. С профессиональными делами вы справитесь легко. Серьезные неприятности в этой сфере маловероятны.
6: Рыбы.
8: Рыбы деятельны и энергичны, однако склонны переоценивать свои силы. С профессиональными делами удастся справиться быстро благодаря уникальной самодисциплине и способности руководить другими. В этот день можно проводить оздоровительные процедуры, начинать курс обучения боевым искусствам или танцам.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд.

Сигарета дотлела, почти пустой стакан. Ты смотри, не переживай без меня по пустякам. Мы смешные, а вселенная беспредельна. Сколько бы ни шли за руку.

связаны. Всем одиноко в толпе, а нам не очень. Даже когда мы на хате одни, залипаем молча. Сколько тобой обесточено сильных сердец. Я не ищу любовь, знаешь, она тут во всем и везде.

Агентство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Время обманет, пускай. Что не вернул, придумаю. Я тебя отпускаю в рай. Обещаю, не вспомню глупо. Мне не понять тепло. Все кадры по памяти пламенем сожгу. Были бы мы, было бы все. Только я ничего не жду.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Больше музыки на радио Карибу Арт.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам чужое, когда есть свое родное? Радио Карибу Арт.
1: Космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Все системы и оборудование корабля работали четко

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Начнем с мира животных. 23 сентября отмечается Всемирный день носорога. Праздник учредили в 2010 году, чтобы обратить внимание на бедственное положение этих древних гигантов, современников мамонтов, чьи предки бродили по земле десятки миллионов лет назад. Из 61 некогда существовавшего рода носороговых до наших дней дожили лишь 5 видов, и все они занесены в Международную Красную книгу. Кстати, сила удара бегущего носорога сравнима с наездом тяжелого автомобиля. Стоит сказать, что зрение у животных слабое, поэтому они часто нападают первыми на любой движущийся объект. 22 сентября 1789 года на территории современной Румынии произошло одно из самых блистательных сражений в карьере Александра Суворова. Объединенная русско-австрийская армия численностью около 25 тысяч человек под командованием самого Суворова и принца Фридриха Кобурского разгромила турецкую армию визиря Юсуф-паши, которая по разным оценкам насчитывала свыше 100 тысяч воинов. Решающую роль сыграл стремительный марш-бросок Суворова на соединение с австрийцами и дерзкое форсирование реки Рымны с последующим фланговым маневром. За эту победу Суворов получил почетный титул графа Рыминского. 22 сентября 1979 года на сцене Дворца культуры профсоюзов начал свою творческую жизнь Магаданский театр кукол – единственный детский театр всего северо-восточного региона страны. Своим рождением он обязан небольшой группе актеров-энтузиастов во главе с выпускником знаменитого Щукинского училища Александром Романовым. Главным художником стала Рима Жунева, а возглавил коллектив Роман Полонский. А еще это день раскрашивания серости. Сама идея праздника имеет под собой реальную научную почву. Специалисты называют состояние затянувшейся рутины отдельным термином – монотония, снижение работоспособности, возникающее из-за однообразных, повторяющихся действий. Длительное пребывание в такой рутине способно усилить тревожность и раздражительность, снизить мотивацию и интерес к жизни, а если вовремя не обратить на это внимание, состояние рискует перерасти в эмоциональное выгорание. Интересно, что монотония подсознательно активирует защитные механизмы психики. Человек начинает избегать любой эмоциональной вовлеченности просто потому, что мозг пытается сберечь ресурсы. На этом все. Отмечай праздники и люби историю, а мы еще услышимся.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.
11: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Центробанк пересмотрел ожидания по ключевой ставке. Родителям назвали признаки чрезмерного увлечения детей гаджетами. Страховщики выяснили, машины какого цвета чаще всего подпадают в ДТП. Подробности далее. Ключевая ставка в России в следующем году может снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Одной из причин он назвал изменение параметров бюджетной политики. Сейчас ключевая ставка составляет 14%. На сентябрьском заседании регулятор решил оставить ее без изменений. Паузу объяснили усилением ценового давления и сохранением высоких инфляционных ожиданий. Еще весной ЦБ ожидал, что средняя ставка в 2027 году составит от 8 до 10%. Летом прогноз повысили до 10,5-12,5%. При этом годовая инфляция по базовому прогнозу Центробанка в этом году составит 6-7%, а в 2027 должна вернуться к целевым 4%. Просто отбирать у ребенка телефон, чтобы сократить экранное время, малоэффективно. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Как рассказала изданию психолог Маргарита Алексеева, сам смартфон не вызывает тревожность автоматически, однако постоянный поток роликов, сообщений, игр и другого контента может усиливать переутомление и раздражительность. Насторожиться стоит, если ребенок отказывается от прогулок и прежних увлечений, сразу после пробуждения тянется к телефону и с трудом проводит без него даже короткое время. Вместо жесткого запрета психолог советует предлагать альтернативу – совместные прогулки, настольные игры, спорт или творчество и устанавливать понятные правила для всей семьи. Похожего подхода придерживается Американская академия педиатрии. Специалисты рекомендуют выделять дома время и зоны без гаджетов и следить, чтобы экран не вытеснял сон, физическую активность и семейное общение. Черные автомобили в этом году чаще других оказываются среди участников ДТП, по крайней мере, если судить по статистике страховых компаний. Следом идут белые и серые машины. Год назад лидировали автомобили белого цвета. При этом эксперты советуют не искать связь между цветом кузова и аварийностью. Черных и серых машин на дорогах просто становится больше, поэтому они чаще попадают и в статистику ДТП. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также обратил внимание на автомобили с очень яркой пленкой. В некоторых условиях они могут быть менее заметны для других водителей. А вот куда сильнее на аварийность влияют скорость, стиль вождения, дорожные условия, возраст и стаж водителя. Официальный курс доллара на 22 сентября составляет 84 рубля 9 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 96 рублей 37 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
11: Новости на радио «Карибу Арт».
6: Доброе утро всем. 22 сентября, вторник у нас. Время 8.05 в студии «Карибу Арт». Иван Гусаков, может, где-то немного сонный. В принципе, думаю, не я один такой, зато, знаешь, молодой. А дело в том, что глобальные исследования провели ученые, куда уж без них с утра, ну и в общем выяснили, что сон более 8 часов ускоряет старение. Между прочим, 500 тысяч человек были подопытными, и вот те, кто спал по такому золотому стандарту, биологически старели быстрее. А, кстати, оптимальный вариант тоже выведен, это 6 или 7 часов, ну и все, что меньше, конечно, не очень полезно, так что всем, кто не доспал сегодня, мотивации вагон, крепкого кофе столько же, ну и легкого вторника.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине Егоза. Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Егоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
6: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8 924 858 0117.
5: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
13: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21 11 00.

0: на радио «Карибу Арт». Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 22 сентября в Сусумане пасмурно. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь. Температура от 3 до 8 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 3 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник значительная облачность. Временами дождь. Температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Устал – это когда ты мечтаешь как следует выспаться, а потом с новыми силами еще немного выспаться.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: LB. Dancing with

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21. Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
3: 25 сентября в Магадане трибьют группа Lucky Horse с концертом, посвященным группе Король и Шут. История группы завершилась, но песня Михаила Горженева продолжает звучать со сцены и жить в сердцах поклонников. Lucky Horse готовит особенный концерт посвящения, а поклонников ожидают хиты и нетленки всех музыкальных периодов творчества группы Король и Шут. Ждем всех, будет настоящий драйв. Заказ билетов по телефону 21 33 21.

0: Абсолюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21 44 79.
1: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
0: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске подсчет голосов на выборах Госдуму близится к завершению. ВВД призвали сразу бросать звонки о кредитах и угрозе счетам. Россияне считают важным официально регистрировать брак. Подробности далее. Владимир Путин высоко оценил работу Госдумы 8-го созыва. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его словам, президент намерен встретиться с председателем ЦК Аллой Панфиловой для подведения итогов выборов, а также с руководителями парламентских фракций. Тем временем «Справедливая Россия» преодолела 5-процентный барьер, необходимый для распределения мандатов по партийным спискам. По данным ЦИК, партия набрала 5% после обработки почти 97% протоколов. Подсчет еще продолжается. По предварительным данным, «Единая Россия» получила около 58% голосов, КПРФ – почти 14%, ЛДПР – 9%, «Новые люди» – около 8%. Явка на выборах составила почти 60%. Проголосовали 62 миллиона 600 тысяч человек. Окончательные итоги должны подвести не раньше 25 сентября. Россиянам советуют сразу прекращать разговор, если неизвестный представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает об угрозе банковскому счету или попытке оформить кредит. Об этом сообщили в МВД, передают РИА Новости. Ведомстве подчеркнули, такие сообщения являются явным признаком мошенничества. Злоумышленники также могут представляться сотрудниками банков или операторов связи. В этих случаях разговор также рекомендуется сразу завершить. Ранее правоохранители также предупреждали о мошеннической рекламе в мобильных играх. Пользователям предлагают выигрыш или быстрый заработок, а после перехода по ссылке пытаются получить их личные и банковские данные. Почти две трети россиян считают важным официально регистрировать отношения, если пара планирует провести вместе всю жизнь. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Так ответили 65% опрошенных. Если у пары появляется ребенок, зарегистрировать брак считают нужным уже 81% россиян. Причем женщины чаще поддерживают официальный союз – 70% против 59% мужчин. Также почти 90% россиян заявили, что сами родились у родителей, состоявших в официальном браке. Официальный курс доллара на 22 сентября составляет 84 рубля 9 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 96 рублей 37 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

Может, и не просил, но такой кусочек утренней мотивации в треке «Live Again» от саундтрека «Hello», за которым, кстати, скрываются Матис, Садко, Дабвижен и Third Party, так что группа поддержки в начале 10 часа внушительная. Туда же записывается Иван Гусаков, а продолжим с горячим дропом от Jazzy. «Get This Started» на Caribou Arts.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области. Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая, 13/1.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
5: Транспорт

0: и беда. Атаман партнер надежный, я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
4: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Первое магаданское радио представляет.
4: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
5: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: По данным синоптиков, 22 сентября в Сусумане пасмурно. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь. Температура от 3 до 8 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 3 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник значительная облачность. Временами дождь. Температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 22 сентября.
1: Овен.
3: Сильно ощущается влияние негативных тенденций на сферу личных привязанностей. Разлад в романтических отношениях становится причиной переживаний и тревог. Профессиональные достижения будут весьма значительными и вряд ли останутся незамеченными руководством и коллегами.
1: Телец.
3: День характеризуется высоким жизненным потенциалом и оптимизмом, который позволяет сравнительно легко справляться с любыми проблемами. Не исключены финансовые трудности. Ожидаемые поступления откладываются.
1: Близнецы.
3: Близнецам следует быть внимательнее к своему здоровью. Не исключены недомогания, а возможно обострение хронических заболеваний. В сфере личных отношений заметно влияние позитивных тенденций. Нет поводов для ссор с близкими людьми.
1: Рак.
3: День будет хорошим для тех, кто не гонится за острыми ощущениями и не торопится покорять неизведанные просторы. Отношения в семье радуют искренностью и теплом, в них нет места недомолвкам и намекам.
1: Лев.
3: День будет трудным, неприятности профессионального характера, на удивление разнообразные, справиться с решением всех проблем смогут лишь самые усердные и неутомимые львы. Не просто складываются отношения с любимым человеком, претензии, которые вам предъявляют, разнообразны и обоснованы лишь отчасти, но объяснить это вряд ли удастся.
1: Дева.
3: Жизненный потенциал находится на очень высоком уровне. Поддержка близких и прежде всего любимого человека много значит для вас. Именно благодаря ей вы сможете одержать верх над недоброжелателями, положить конец интригам и сплетням.
1: Весы.
3: День приятный и легкий. Единственное, что может досаждать, это необходимо сделать не слишком приятные покупки или ремонтировать сломавшуюся бытовую технику. Не останутся незамеченными поступки, которые вы совершаете ради близких людей.
1: Скорпион.
3: Трудно найти общий язык с самыми близкими людьми. Вы не склонны искать компромиссы, предпочитая опасный путь ультиматумов и безапелляционных заявлений. В профессиональной сфере ситуация складывается более благоприятная. Вам не грозят ни конфликты с руководством, ни споры с коллегами.
1: Стрелец.
3: День тревожный, события его заставляют обдумывать каждый поступок, сомневаться в правильности сделанных ранее выводов. В отношениях с любимым человеком присутствует напряженность, но вы сделаете все возможное, чтобы свести ее к минимуму.
1: Козерог.
3: День противоречивый, позитивные и негативные тенденции как будто соревнуются в влиянии на вашу жизнь. Будьте снисходительны к близким, прощайте их маленькие слабости и не ищите повода для обид. Поведение любимого человека будет казаться неразумным, но вы ничего не потеряете, если предоставите своему избраннику свободу действий.
1: Водолей.
3: Непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Некоторым представителям знака придется признать, что за последнее время они наделали немало ошибок. С профессиональными делами вы справитесь легко. Серьезные неприятности в этой сфере маловероятны.
1: Рыбы.
3: Рыбы деятельные и энергичные, однако склонны переоценивать свои силы. С профессиональными делами удастся справиться быстро благодаря уникальной...

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Фото, на которых видно, как человек похудел, это фотографии, которые невероятно воодушевляют. Ты понимаешь, что похудеть можно всегда, и продолжаешь жрать.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
6: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
5: Не скажу так сразу точно.
6: А вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
5: А стоит? О них я слышал где-то.
6: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
5: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
6: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант – партнер надежный, я ручаюсь.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago.
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
10: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
2: LB.

0: Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером, торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
4: Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
3: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной.
8: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
9: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле заявили, что Россия адаптировалась к санкциям. Долги по ЖКХ элементам могут учесть при выдаче кредитов. Беспорядок в квартире может стать причиной развития когнитивной перегрузки. Подробности далее. Россия в значительной степени адаптировалась к действующим санкциям и научилась сокращать их негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, против страны сейчас действуют более 30 тысяч различных ограничений. Так в Кремле прокомментировали новый американский закон о санкциях против России, который Дональд Трамп подписал 18 сентября. Документ позволяет вводить дополнительные пошлины, в том числе до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российских нефти и газа. Для товаров российского происхождения пошлины могут достигать 500%. Банки могут начать учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на планы Центробанка. Сейчас такая информация не всегда доступна кредиторам. Регулятор предлагает передавать ее в бюро кредитных историй и учитывать при оценке заемщика. Кроме того, в расчет могут включить платежи по рассрочкам, в том числе от застройщиков. Если такие обязательства будут учитывать, размер доступного человеку кредита может уменьшиться. Беспорядок в квартире может стать причиной развития когнитивной перегрузки, пишет News.ru. По словам психологов, человеческий мозг расходует значительное количество энергии, фокусируясь на разбросанных вещах. Когда в голове царит хаос, депрессия, тревога, эмоциональное выгорание, это может проявляться в отсутствии физических сил на уборку. По мнению экспертов, даже уборка одного угла или одной полки может стать первым шагом к улучшению ментального состояния человека. Официальный курс доллара на 22 сентября составляет 84 рубля 9 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 96 рублей 37 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.
9: Кстати, не знаю, насколько повлиял на это беспорядок, но вообще-то 2/3 россиян уже выгорели. По данным исследования, эти бедняги регулярно находятся в стрессе, причем самыми уставшими, как ни странно, оказались зумеры и руководители компаний. Так что, ну, можно, конечно, попробовать убраться и попинать вещи из одного угла в другой, но я советую взять паузу на релакс. Неужели Ньютон Вега запустят 11-й час? С тобой Иван Гусаков и Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык. Подготовка ОКГ и ЕГЭ. Репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
6: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
7: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-37-99 и 8-914-850-85-14.
5: Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
2: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 22 сентября в Сусумане пасмурно. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь. Температура от 3 до 8 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Талоне слабый дождь. На термометре от 3 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник значительная облачность, временами дождь. Температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: терминология на Карибу. На Карибу.
1: Метромания. Патологическая страсть к сочинительству, написанию стихов.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
3: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
4: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
5: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
4: Все просто с «Магадан Энерго».
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
10: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: LB.

0: Со 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 25 сентября в Магадане трибьют группа Lucky Horse с концертом, посвященным группе Король и Шут. История группы завершилась, но песня Михаила Горженева продолжает звучать со сцены и жить в сердцах поклонников. Lucky Horse готовит особенный концерт посвящения, а поклонников ожидают хиты и нетленки всех музыкальных периодов творчества группы Король и Шут. Ждем всех, будет настоящий драйв. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
6: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиханское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
9: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2.